оставайся, Одесса, в мглистом мире. Пусть море раны лечит маловым бинтом. Мы странники, к тебе без слов в эфире. Затеплим тонкую свечу, что не пробьет.

0: один из родных зрителей сына. Já teď ukážu tady vlastně ten plot ochranný.
1: Ну, конечно, возмущение. Мы каждое воскресенье здесь собираемся, поминаем всех погибших. И каждый раз они уже писали. Когда только мы не писали до президента, везде писали. На нас плевать хотели. Уже в Евросоюзе были. Плевать на нас хотели. Это вот еще только последние вот эти два года. Еще у нас флаги. Вы видите, что стали вывешивать флаги и с черной ленточкой. А то ведь не замечали. И здесь бойни даже нам устраивают. Это уже последние годы стали вот организовывать. Что полиция нас охраняет, мы спокойно приходим. И стали каждое воскресенье, у нас все время были, они на нас нападали, все время были драки. А сейчас спокойно, уже привели в порядок. Но сердце-то не прикажешь. Мы, конечно, возмущены. А родители, вы представляете тех родителей, которые потеряли своих детей, как им жить каждый день с этим? Я вот была, да, я была здесь, в этом доме профсоюза. Я выжила. Но я понимаю, что мне легче, чем тем родственникам, которые потеряли своих детей. Что мы можем сказать? Конечно, мы возмущены. Возмущены всем, что делается. Нельзя так. Почему-то небесная сотня, она сотня. Она сотня, да, нельзя людей убивать. Нельзя. Но здесь люди, они же не сидели здесь круглые сутки. Здесь собирались только в воскресенье. Люди работали, ходили на работу. Они работали, жили нормальной жизнью. Они собирались только в воскресенье. Приходили мы здесь. Что? У нас что здесь? Были драки, скандалы, как у них. Вечно что-то. У нас всегда было спокойно. У нас сидели, люди вот все стояли в палатке. Люди играли, заходили, пили чай, там кофе. Сидят в шахматы, играют. Церковная палатка. Зайдут помолиться. У нас же такая была благодать здесь, на Кульке. На Кульке. За что нас сожгли? За что нас убили?
0: Извините, не
1: сожгли. За что? Мы можем понять.
0: Короче, это как бы тогда не зашла политики. Тогда сте видели розговор с nějakými mladými novinářkami. С nějaký, já nevím, co to je, jestli akademie. A mám teď tady začíná mít nějaký výpadky. Já se pokusím vlastně ukázat to, že já...
2: Пожалуйста. А они подошли к свадьбе, там стали
0: А vlastně ukážu takhle pohled odsud ze strany. Znovu zdůrazňuji pro české diváky, že nyní jsem před domem odborů, kde bylo 2. května roku 2014 zavražděno 46 lidí v této budově. V této budově, před kterou já teď stojím, je tam. V té budově je temno, je tam tma a bohužel před těmi 5 lety tam řádilo zlo. A to ještě myslím, že říkám diplomaticky. Tady je necenzurované vysílání Raptor TV. Raptor TV, která se snaží být vždy na místech, kde se něco skutečně děje. Vy jste viděli, že někteří lidé měli velký strach dávat interview a někteří naopak odvážně vystoupili a řekli a vyzývali i ty ostatní, aby se nebáli, ale někdy to nebylo moc platné. Já se zkusím podívat na vaše komentáře potom, ale hlavně bych rád možná zabral tady tu celou dlouhou řadu, 3 řady kytic. Nevím, jestli je v tom nějaký význam hlubší, proč jsou 3, nebo je to jenom proto, že jich opravdu skutečně tolik bylo a je. Já tady vezmu tu prostřední a pak udělám pohled. Dělám pohled na ledě, až budu někde v té prostřední části. Takže tady... Teď jsem tady v takové té... Já se pokusím takhle znovu ukázat na tu paní, co tady hrdině dělá rozhovor. A já samozřejmě asi to nebudu moci zabrat ze všech stran, jenom tady je Raptor TV, necenzurované vysílání Raptor TV a já se vám pokud...

0: 2019 a teď jsem před budovou domu odboru a je pravdou, že někteří lidi mě naznačovali nebo říkají, že nechtějí rozhovor, nechtějí, aby byli vidět, mají strach nebo měli strach. A druhý moment, který mě dojel, byla to ani ta babička, která vedle mě začala plakat. Tak viděli jste, že vystoupili. Vstoupil mi tam letěl do závěru, tak říkajíc, letěl tedy vrbec. Je třeba říct, že ty občané postupně tedy přicházejí a pak zase odcházejí a jsou... smutný a já bych si mohl tady možná zkusit podchytit pořadatele. Vypadává signál. Marie, můžem sdílet v priamom efire razgavor, interview ti pě?
1: No.
0: Da ili nět?
1: Já
0: chci zprasit, skolko lidí zděs, jestli si god nazad bylo menší ili tipěr bolše?
1: Mně kaže, že je tam godu bolše.
0: Bolše. Můžeme sdílet koročké interview?
1: Da. Takže pacientku policii na svodně bolše lidé. Já lidé přestali nemožná bojat se.
0: Já zděs viděl, já to skážu, tak je to mě osmatrivalo, že to přišli prvakatěry, no antikonfliktní tým, je to ani ničeho nic dělali. Pač no, ani jste jak... Vzali odsuda pryč, protože to...
1: Не знаю, полиция считает, что она не может запретить им тут находиться. Mm-hmm. Мы стараемся своим людям объяснить, что это пришли сюда специально, чтобы нас провоцировать, чтобы к этому относиться спокойно. Ну, стоят, так стоят. Захочет, захотелось им стоять среди нас. Ну, пускай стоят.
0: Я хочу спросить, вчера, как мне говорили, ты сказал, что не будет возможно никакое аудио, никакое...
1: Это полицейские, это полицейские.
0: Это полицейские.
1: Это не наш, это полицейские. Они ставили, если будет у них необходимость обращаться с присутствием.
0: А теперь это понятно.
1: Да, это не наше.
0: Эта музыка есть от них.
1: Эта музыка, да.
0: Да. Я это не понимал. И это хорошо, что я тебе спросил, потому что я думал себя, что наконец они сказали, да, это может быть нет. Вы не можете, ты можешь только говорить к людям, как теперь. Не можешь через аппаратуру. Это невозможно.
1: Да, конечно,
0: невозможно. Сказали, почему технично, и почему они могут...
1: Ну, они объяснили, почему. Ну, я их не объяснение не понимаю. Чтобы якобы не через громко говорить, не призывать, чтобы не призывать какими-то там незаконными лозунгами.
0: Ага.
1: С их точки зрения. Ну, это, вы знаете, это абсурд. И...
0: Я тоже это не понимаю. Но спасибо за разговор. Пожалуйста. Много раз.
2: А
0: спасибо.
1: Да.
2: А почему флаг не происходит?
1: По городу?
0: Не по городу. А здесь? Досвидел.
1: А вот это слабенько.
0: Тех людей. Летос є тady podstatně víc než minulý rok, je to 5. výročí. Jo. Další věc je to, že naivně jsem si myslel, že tyto reproduktory, ze kterých zněla hudba, že to jsou reproduktory těch pořadatelů. Nejsou. To jsou policejní reproduktory, jsou proto, aby mohli jasně a slyšitelně vlastně vydávat příkazy a instrukce nebo informace. Já jsem měl tedy možnost udělat rozhovor s organizátorem Marisem. Procházím se mezi těmi demonstranty a ta nálada teď, aspoň z mého pohledu, v tuto chvíli je zase pokojná, tak jako byla předtím. On sám, já jsem se také ptal na to, jestli vlastně, co se týká těch lidí, kteří přišli nějakým způsobem tady, jak bych to řekl, způsobem, tak proč policie je neodvedla, nebo ten antikonfliktní tým i hned pryč, jo, aby nebyly nějaký konflikty, aby se něco, znáte to, i malinká jistřička, pak se z toho rozhoří velký oheň. No a on říkal, že jestli jsem to tedy dobře pochopil, že policie mu řekla něco v tom smyslu, že oni mají na to právo, jo. Takže někteří lidi nebo občané mají právo na to provokovat a jiní, když to tak řeknu nějak zjednodušeně, tak nemají právo. Co je to S2, který se zdravil teda s těma kluky, s tím jedním klukem, s tou svastikou, jako co to je za příslušníka, jo. A já to tady zabírám všechno dokola a já mám pocit.
3: Ruský jazyk, paní Maju,
0: že? Paní Maju, da. No já určitě gavariu po anglicky.
3: Мы просто зашли на ваш сайт, только что посмотрели, что вы абсолютно гнусное пропутинское, пророссийское издание. Вы пишете, что в Доме профсоюзов была фашистская резня и так далее. Что не соответствует действительности, вы пропагандист
0: Путин. Вы там можете написать, что это неправда.
3: Вы просто путинский пропагандист.
0: А вы из какой телевизии?
3: Я из не с телевизии, я с сайта. Я с сайта, да. И я хочу сказать вашим зрителям, что вы абсолютно гнусный путинский пропагандист.
0: Хорошо.
3: Ваш вот этот Раптор ТВ. Почему вы не говорите о том, что первые погибшие были в центре, первые два, Бирюков и Иванов. Их убили пророссийские сепары.
2: Да, ты видел их?
0: Извините.
3: А вы тут рассказываете путинскую пропаганду чехам на всю Украину, да?
4: Какого хрена ты приперся?
5: Я вам скажу.
4: Вон отсюда.
5: Я знаю, что там не был такой Бирюков. Расскажи мне.
0: Ну то хорошо. У вас есть ваша правда. У вас есть ваша правда.
4: Я знаю,
5: что я знаю. Ваша правда – это путинская пропаганда, которую вы несете.
0: У вас есть возможность сказать, что вы думаете?
3: Да, я говорю вот всем, кто смотрит вашу свободную пропутинскую телевизию, что вы гнусные, пророссийские пропагандисты. Вы те же самые пропагандисты, что русский телеканал там первый, это 24 и так далее, вы такие же, только европейские. Вы несете брехню сейчас.
4: А можно вам вопрос?
3: Про резню и про все остальное.
4: А вопрос вам можно?
0: Это хорошо, что вы сказал, что вы хотели сказать это в прямом эфире.
3: Да, да, да.
0: Я вам не знаю. Никакого цензура, да? Да. И люди
3: ну,
0: это слушают, да? Но они могут тоже осмотреть,
3: мы что здесь... Сайт, что здесь... Мы немножко понимаем по-чешски и...
0: Я вам скажу...
4: Пусти любезно,
3: пока... Я вам скажу, что резня и так дальше. Да.
0: Все люди, которые меня спросят, я им даю. Меня не надо скрываться. Я из Чешской Республики, это прямо...
3: Вы российский пропагандист, хоть из Чешской Республики.
0: Чешская пропаганда из... Путинская пропаганда из Чешской Республики. Это очень интересно. Спасибо вам. Спасибо много раз. Спасибо. Vidíte, že mě tady nějaký pán napadl a vypadá to, že za ten pochod, kdo ví, jestli vůbec se k němu budu moc dostat a byl jsem obviněn z toho, že dělám noh, slyšeli jste to asi, jo, nebudu to tady opakovat, jo. Takže vidíte ale, že to rychle funguje v tom světě internetu, v tom internetu to velmi rychle funguje, že vlastně lidi si hned najdou vaše stránky a vlastně, vy znajte, pojďte sem. A čemu někdo sdělal to, že je to někdo genocid? Byl zde s genocid nebo nebyl? Byl zde s genocid
3: nebo nebyl? Конечно.
0: Нет, конечно.
3: Не был геноцид. Одесситы защищали украинскую Одессу от пророссийских террористов, которые начали бойню и напали в центре.
0: Извините.
3: На мирный митинг. А вы тут несете блядскую путинскую пропаганду. Идите нахер отсюда.
0: Я теперь говорю об этом, что здесь случилось.
3: Да я знаю, я был здесь, блядь. Что ты мне рассказываешь?
2: Вонючка, нахуй отсюда пошел.
4: Полиция, пожалуйста,
3: давай.
4: Полиция.
3: Кто начальник
4: полиции?
2: Путинский пропаганд.
6: Вы меня слышите?
4: Где главный? Я просто к журналисту иностранному.
6: Не подходите, все нормально. Вам никто не шумит.
0: Я не делал.
6: Вам никто не перешкаживает. Проводите свою журналистскую деятельность. Ну, перепалки словесные. Я вас прошу, не вступайте.
4: Ну так уберите, он к нему причислил.
6: Я закончу, можно? Я закончу.
0: Я сказал, что я Путинов пропагандист.
4: Нет, но он его просто отослует, этого журналиста.
6: Я вас прошу, не делайте провокации.
0: Я не хочу.
6: Да, поэтому я прошу.
5: Вы журналист, вы должны выполнять свои журналистские обязанности.
0: Как возможно, это могу я вас спросить официально. Что здесь люди, которые провокатиры, почему вы их не возьмите?
6: Полиция, смотрите. Сегодня у нас доступ, каждый гражданин Украины имеет право пройти на Куликово поле. Что полиция не ограничивает.
0: И провокатер тоже может прийти здесь.
6: Громадянин, вы меня чуете, не? Кожен громадянин України має право потрапити сьогодні на Куликово поле. Якщо воно не буде, заборонено
4: чинно
5: законодавство. У вас дозвіл на роботу. Ви акредитовані в Україні як журналіст. Поліція, будь ласка, перевірте його. Покажіть свою акредитацію в Україні як журналіст. Пусть полиция проверит. Это бумажка, я это тоже могу вам напечатать. У вас какая-то должна быть международная аккредитация или что-то типа того.
0: У меня есть тоже паспорт.
5: Да паспорт у меня паспорт. Тоже есть.
0: Пожалуйста, если вы не провокатер, не сделайте.
1: Послушайте.
5: Здесь полиция.
1: Причные люди.
7: Давайте мы с вами выйдем.
0: Ведь не беру в тень вивиста. Я радше пуду в страну. Asi nevím, no vypadá to, že spíš budou moc asi tady natáčet lidi, kteří jsou proti nim, nebo nevím, jak to říct. Dostali jsme se trošku do konfliktu a nevím, mám pocit, že ani toho pochodu se nebudu moci zúčastnit, protože už si mě všichni tady nafilmovali.
5: Zdravstvujte. Spokojte, spožalosti, mě vstupajte.
0: Это
5: російський
0: пропагандист. Я не понимаю,
5: почему
8: он... Можно вас питати питання? Крим чий в Україні? Чий Крим? Крим чий?
0: Я здесь только пришел для этого, для агресії.
8: Крим чий?
0: Я вам хочу сказать, я журналист, и я пришел только здесь делать прямой эфир об этом, что здесь
8: случилось. Можно я вам задам питання? Питання? Я поставлю статью на свои деньги.
0: Я журналист. Я рад, что мне тут начинают про нас следовать некоторые люди, которые мне очень очень рады, а я не знаю, почему. Вибора то, что асі то не допадне добре.
8: Ви даєте інформацію про те, яку ви написали на своїй сторінці Раптор ТЗ?
5: Я вам... Українською мовою.
8: Коли?
0: Нам не треба закриватися.
8: Ви вмієте... Ви слухаєте русський язик?
0: Офіційно.
8: Ви вмієте русський язик?
0: I speak better English if you want to know.
8: We speak English.
0: So I'm here to make a report. A live.
5: You are Putin motherfucker.
0: I want to make a live report without censorship, but I don't want any provocations. You understand me?
8: You understand?
5: You know that you are
9: provocating. There is no any dangers to you.
0: Так не випадá to moc dobře a vypadá to, že si mě asi tady všichni zapamatovali a zapamatuju na dlouhou dobu. Nevím, no. V každém případě mám pocit, že možná na ten pochod bych úplně neměl jít. No.
7: Vizitku možná?
0: Ale vás to, že... Tak teď tady dělám trošku reklamu Raptor TV a rozdávám vizitky všem, jo. A asi jich za chvilku moc nebudu mít, jo. Takže já to takhle dávám všem. My nějak anonymná televize, my Raptor TV. My chcem tolko sdělat přímý efir bez cenzury. Je to vše. Asi mám pocit. Jsem nechtěně možná přispěl k tomu, že tady si mě začali všímat více nějaký lidi, a kteří jsou tady proti tomu, no ale slyšel jsem to přímo od toho člena toho týmu, že vlastně v podstatě je to tak, že mají právo přijít sem i lidi, kteří mají celo oponentní názor. Trošku to začalo být dobrodružnější. Tady Josef Novák říká, ty vole, Roberte, zmizni, ale jak chci říct, toto je zhromáždění, které je uctění památky těch mrtvých lidí, ale je pravdou, že tady přišli vlastně oponentní skupiny nebo oponentní lidi, kteří mají opačný názor. A já mám obavu, že už tady trošku začaly vznikat problémy. A nevím, jestli se budu moci zúčastnit toho pochodu, jestli to nebude moc velký risk. Jo, a vidím, že tamhle pán stále mě natáčí a že ho to docela baví a on natáčí mě, já natáčím jeho, jo, a obvinil mě, že dělám vlastně propagandu a tak dále. Tady vidíte víty s těma svastikama a já se pokusím. A zde vidíte policejní Antony. Já tentokrát jsem se rozhodl, že se nebudu věnovat tomu davu, nebudu nějakým způsobem na sebe upozorňovat. Mám pocit, že je to naposled, co asi jsem mohl jet sem na Ukrajinu, takže asi to bude poslední návštěva a to možná může být poslední vysílání, nevím, těžko říct. Já se pokusím jít dopředu a pokusím se v klidu tam natáčet a možná i z jakéhokoliv komentáře. Tady naplní pecky, pouští muziku, to je tohleto. Tak. Ještě. Dvě. Takže další vizitky rozdávám. Tak. Tak možná, že trošku nechtěně jsem se dostal až moc do toho dění, čímž se omlouvám, jak bych to řekl, prostě centrále v Praze, ale když mě tam začal někdo napadat, že jsem nějaký propagandista a pro putinovský a tak, jo, a já tady vlastně jenom se snažím živě vysílat, tak mě to přišlo trošku takový, že by se asi měl člověk nějaký tomu bránit. Já bych rád zopakoval, že dnes je tady 2. května a tady toho ukrajinského času je 14:17 minut. Já teď vůbec zkouším stále doufat, že v pořádku odsaď odletím a pokusím se tedy nějakým způsobem odvysílat možná i ten pochod, ale už to bude trochu horší, mám pocit. Přece jenom už jsme tady filmovali No, jinak to asi nemůžu nazvat než kurta na cizívci. Já doufám, že teď se ta atmosféra uklidnila, ale ta muzika je poněkud nahlas a nevím, jestli je to záměr nějaký ze strany policie, že to až tam odtamtud z té budovy z těch beden znělo tak mohutně. Je pravda, že je tady otevřené prostranství a já chci říct jednu věc, že asi můj pocit je, že není dobrý, aby lidi, kteří mají zcela protichůdný názor, aby šli na akci, kde je hodně lidí, kteří mají přesně opačný názor než oni. A myslím si, že policie by se spíš měla snažit to okamžitě separovat, oddělit a vlastně nějakým způsobem. A tady vidíte, že stále přicházejí lidi s kyticemi a dost často jsem si všiml, že to jsou šeříky. Ano, šeříky hodně. I teď tady kvetou. Tady vidím, že nějaká paní si mě filmuje nebo možná natáčí něco, co říká do... Tady Josef Novák doporučuje, vyser se na to, oni jsou schopni tě zavřít, běž pryč a jeď domů okamžitě. Tady napsal něco Oleksandr Gorodilov a vy si to můžete sami přečíst, jo? Já to schválně nepřečtu, abyste si dali práci s tím, že si to vy přečtete. Klára Pletichová, pokud přijímají i protichůdné názory, tak proč jim vadí přenos? Ano, tak to je také názor. Josef Novák, tady vlastně teď se dívám na ten prostor, taková ta jediná vstupní zóna, aspoň co já jsem zjistil, kudy stále přicházejí lidi a nejvíc by jich mělo přicházet kolem 16. hodiny, 16. hodiny tedy oděského času a 15 hodin vašeho českého, moravského a taky slezského času, abych tak řekl. Tady je Raptor TV a já mám pocit, že už dokonce já, který jsem docela velký šílen, zvažuju to, jestli mám vůbec se účastnit toho, nebo natočit, jak to řečeno, takhle, natočit ten nacionalistický pokok, protože tam možná by to se mnou nemuselo moc dobře skončit, ale zase si myslím, v rámci přiblížení pravdy by bylo dobré, abyste viděli, co tam je lidi, co mají za sobě, na sobě, za znaky, co budou dělat, jak se budou chovat, jo. Ale rozhodně bych tedy nerad natočil to, jak mě tam začne někdo mlátit a bít, jo. Ale samozřejmě tímhle s tím způsobem, že tady přišli ty vlastně oponenti proti těm lidem, kteří si chtěli připomenout. Jo, a já teď tady jdu, tady mě zavolali a nevím, co se děje. Ещё прямой эфир.
9: Ещё прямой эфир.
0: Это будет долго.
9: Хорошо. Скажи, когда пришли, я лично тебя попросил. Провокатор нельзя говорить это слово. То есть, ребята слышат от тебя слово провокатор. То есть, мы с тобой говорили.
0: Я уже это не скажу.
10: Будьте любезны.
9: Слава Богу.
10: Это будет для всех лучше. Для вас тоже.
9: Объясни людям, что на 18 часов у нас есть план идти в парк Шевченко. Снимать вторую сторону.
0: Я хочу снимать все. Я хочу снимать правду. И все, что здесь есть теперь, люди могут в прямом эфире осмотреть в Чешской Республике, а не то, что могут осмотреть в этих 18 часов. Я там хочу быть и сделать тоже прямой эфир. Без цензуры.
6: Я вам предложил сейчас решение проблемы.
9: Да, хорошо. Хорошо.
6: Все. Всех устраивает? Все. Никто никого не трогает и все сейчас.
10: И нас не оскорбляют.
6: Никто не...
9: 100%.
6: Все. Все. Закончили. Все. Продолжаем. Да.
9: Спасибо. Относиться надо одинаково ко всем.
0: Я там могу идти или нет?
9: Что?
3: Да, да, как вы относитесь одинаково ко всем, если он пишет «фашистская резня в Доме профсоюзов», где погибли профсоюзные деятели и антифашисты? Стоп. Если это брехня, там были боевики, извините, с палками, господин, которые извините, били там в центре извините, людей, убили двух. Где у вас на сайте анонс. Мы умеем писал. Пользоваться Google переводчиком. Посмотрели ваш анонс. Там написано, что будет тут событие сказал, по поводу извините, гибели антифашистов, которые устроили фашистскую резню. Почему вы не были утром там, где первых двух жертв Шанова?
0: Почему вы сказал, что я это написал? Это неправда.
3: Вы
0: это
3: работаете, может, вы представляете эту структуру.
9: Вы можете где-то доказать, что написал?
0: Вы знаете, теперь...
3: Я вам не прокурор и не судья, чтобы что-то доказывать. Говорите? Я вам говорю, что пожалуйста. На сайте, на котором он представляет, был анонс, где написано «фашистская резня». Но, и так господин, далее, абсолютно путинская господин, пропаганда.
0: Теперь
3: а он путинской... А вы тут рассказываете две стороны
0: господин,
3: и так далее.
0: Господин,
3: я же теперь... слышу, я знаю польский да. язык, я примерно
0: я
3: понимаю, что
0: чешский.
3: Он там говорит.
0: Господин, но по-чешски. Теперь этой путинской
3: про фашистов и так
0: есть
3: далее.
0: Вы прямо там говорите, и люди вас слушают. Вы mm-hmm. скажите, что вы думаете, что есть правда.
3: Я думаю и о том, что вы путинский пропагандист,
0: когда
3: ваш
0: это
3: сайт.
0: Когда бы
3: вы сеете путинскую пропаганду. Пропаганду в Европе.
0: Сказать,
3: и вам верят люди тому вранью, которое вы несете здесь. Потому что не фашистская
0: возможно,
3: резня была, а одесситы
0: теперь...
3: отстаивали свой город от русской заразы, которая сюда извините. Пришла и хотела тут сделать Донбасс,
0: можете,
3: ДНР.
0: Можете говорить тише.
3: От русской заразы.
0: Тише можете говорить.
6: С русскими флагами стояли.
3: В Донбассе тоже за федерализацию
0: я могу сказать одну вещь.
3: Вы расскажите про Моторолу, про Гиви, про чеченских боевиков, кто на Донбассе воюет там. Да, а вы тут нам про геноцид рассказываете.
0: Была эта телевизия тогда, когда вы бы там не могли сказать. И вы сказал, что
3: это я просто воспользовался тем, что вы...
0: Я не
3: у вас выхода другого не было. Если бы я не подошел, было бы...
0: Я... Я хочу, чтобы
3: почему вы не снимали сегодня утром в 11 утра, как патриоты шанували убитых двух человек вот этими вот, которые здесь сгорели? Иванова и Бирюкова. Они убили. Они стреляли из автомата расстрелянных людей.
11: Да вы врете все.
0: Извините, могу говорить. Я буду...
3: Я вру? Идите посмотрите, там табличка. Я этот труп видел, он при мне лежал. 2 мая 2014 года.
0: Я хочу всех сказать, мирно, врёте мирно. Пожалуйста, мирно, мирно. Я
12: вы же называли их провокаторами.
3: Вы же, как можно мирно, с вами мирно, если вы путинский пропагандист?
12: Вы же только что их называли.
3: Фашистская, вы тут показываете мне, вот написано геноцид.
0: Один вопрос. Как может быть путинской пропагандистической телевизии антипутиновец, как вы? Так это возможно, пожалуйста.
3: Это случайность. Это случайность. Что если бы я вас не спалил, меня бы не было у вас.
0: Все остальные, которые так думают, как вы, можете тоже сказать, что они хотят?
3: Скажите, почему здесь например, польского телевидения, норвежского?
0: Вы знаете...
3: А вот только чешское. Вам, что вы сюда приехали? Вам тут медом намазано?
0: Я вам скажу одну вещь, что на Заходе, заходные масс-медиа, они ничего не скажут об этом. Ага. Люди это не знают. В Чешской Республике, когда вы спросите об Одессе, они это не знают.
3: Оно им нужно?
0: Я здесь поэтому, чтобы они это знали. А они будут знать, что вы думаете об этом.
3: Мы здесь для того, чтобы донести путинскую пропаганду. Мы знаем, кто ваш президент Чехии и его позицию ублюдочную. Да. Так что...
0: Вы думаете, что президент Земан есть агент Путина?
3: Да, он пропутинский. Да, абсолютно, абсолютно. Парламент нормальный, а президент ваш продажная путинская тема. Это мое мнение, я на всю Чехию или кто-то.
13: Я пойду, Влада будет лучше. Вас окружили здесь вот эта та сторона. Подойдите к тем людям, потому что вам не дадут успокоить.
0: Takže teď mi paní říkala, že mám radši jít dopředu, protože mě tady nedají pokoj a ty, kteří mají oponentní názor, já budu v klidu. Ale musím říct, že mě natáčeli si i tajní policisté a já doufám, že tady svým přátelům nějaký potíže nespůsobím nebo jsem nespůsobil. A chci říct jednu věc, že... Opravdu, asi moje tvář už je tady profláklá mezi jistými vrstvami lidí, ale i těch oponentních, bohužel. Nevím, jestli tedy bude rozumným nápadem jít na ten ochod. Jo. To asi, ještě o tom budu hodně přemýšlet a tady takhle budu do té pásky. A teď budu asi radši sticha a nechám vás v tichosti vypočnout tady vlastně. Pokusím tady nějak tentokrát být skutku nenápadně, tady vidíte dámy. Možná některým lidem to vadí, že natáčím, tak se pokusím nějak tak neutrálně. Michal Hrubý píše, Roberte, fakt bych na ten pochod nechodil, teda by ti nabídla policie a ochranu, ale já spíš mám obavu z toho, že pokud by tam šli někteří z mých přátel, tak ty, že by mohli skončit špatně. Protože mě bylo přislíbeno, že tam by někdo mohl se mnou jít. A vidíte, teda Raptor TV zase byla opravdu u toho dění, prostě toho dění, ale možná až moc. No, to já bych se mohl zeptat, jo, ale ona ta ochrana se asi bude hodit, co? Pozorste. To je z České republiky, přímý efir.
13: České.
0: Raptor TV. Макер, вас не понимаю, извините. Один на кошку, что он кошку произошел. Я как бы сейчас тебя снял. Вы тебе что вы так хотели? Что случилось? Вот с вашей точки зрения. И знаете, я... Не буду говорить об этом, потому что я уже говорил очень много, я думаю, да. Но я хочу снимать только на прямом эфире правду. Это все, да. Если могу это...
11: А может, и так же,
0: да. Но можете сказать, что я это сказал, да. Я не знал, какая вы телевизия. Итак, если понимаете, если хорошая, не хорошая. Извините, что я это так сказал, да. Но я знаю, что никогда никто ничего скажет. И одно-две слова из этого вымот, и это уже обратно, понимаете.
11: Мы с вами, у меня есть просто первая часть.
0: Но я здесь нет для интервью, я здесь, пожалуйста, для этого, что...
11: Понимаю.
0: Теперь спасибо без комментариев.
14: Главное, не обманывай.
0: Я знаю, что у много людей был страх. Они не хотели говорить до камеры, потому что у них был страх. Они боялись говорить.
14: Это все, мы 5 лет молчали, хватит уже молчать.
0: Но теперь люди в Чешской республике могут это осмотреть. Это в прямом эфире, и потом они могут позже, за 1-2-3 дня, это посмотреть в Чешской республике. Но мы маленькая телевизия, только, да, нет, больше, на интернете. Михаил Горбий, Морем tady napsal, že by nám taky mohli Roberta vracet po kouskách, tak v této chvíli ta pravděpodobnost se zvýšila, neříkám, že úplně na 100%. Josef Novák, oni dvoje po tobě teď budou fest, tak to je asi možné, ale teď už bez komentářů.
14: To zacepleně speciálně sděleno, to mě bylo vidno, že весь город сюда идет.
0: Televizní diváky hlasovat. Mám jít na ten pochod, nebo nemám? Napište vždycky jenom ano, nebo ne. A pokud máte nějaký mezinázor, tak napište i to. Napište třeba, že spíš ano, spíš ne. A napište třeba i zdůvodnění. Jo. Ať už logické, eventuálně emocionální.
15: Я прошла,
0: да, я прошла. Признамся, сам тогда не тушил, что так эта ситуация может травматизировать.
14: Уже пора в Европе знать, что здесь убивают людей безнаказанно в этом государстве.
0: И вы хотите говорить?
14: Нет. Понимаю. Я просто говорю вам, чтобы вы донесли это до своих.
0: Tady paní říkala, že aby se Evropa dozvěděla o tom, že tady byli vražděni lidé, tak aby to naše vysílání, toto poselství přenášelo dál dalším lidem. Tady je Raptor TV, necenzurované vysílání. V prostoru před domem odboru v Oděse na Ukrajině.
14: Все, что говорит украинское телевидение, все ложь, сплошная ложь.
0: Тогда пани ведла мне вчера.
14: Они с первого дня говорили, что там нашли 15 тел из Приднестровья людей и 10
0: это
14: из
0: была,
14: России.
0: Это была ложь.
14: Это была ложь,
0: они
14: потому что все одесситы, мы их все похоронили у себя, мы все их знаем.
0: Pani tady říká, že ty ukrajinský masmédia lžou, ale tedy lhali od začátku a i dál vlastně o tom, že údajně tam bylo, mělo být nějakých 15 lidí nebo mrtvých z Podněstří nebo takhle nějakého a že to nebyla pravda.
15: Idut máme. Idut máme.
14: Вы можете познакомиться с матерями
15: погибших. Раздавали активно деньги по 200 долларов каждому.
0: Я уже там был, и очень эмоционально для меня было это Руслану от мамы. Я это показал двух раз в телевизии.
14: Конечно, это болит, сколько бы лет не прошло.
0: Можно přemýšlím o tom, jestli tedy nepožádám nějaký způsob o policejní ochranu, aby...
14: Já ani pogibli ne od požáru. Vy jim skažete.
0: Já teď nepanímal, izviníte. Što vy skazala?
14: Ani pogibli ne od požáru.
0: Što je to ne od požáru?
14: Ne od požáru.
0: Ne od požáru?
14: Da.
0: A, panímaju, teď panímaju. Pani říká, že ty lidi nezemřeli kvůli tomu, že by uhořeli, že nebylo to tím, jejich smrt nevznikla, nestala se kvůli tomu, že by uhořeli.
14: Jich rozstřílili, rubili toparami.
0: Rozstříleli do nich.
14: Je daže video, kde jeden vychodí s mačete.
0: Je tam dokonce nějaké video, kdy někdo vychází s mačetom nějakou. Nebo existuje
15: příběh.
14: Да, а тех, кто от пожара спасался, от дыма, выпрыгивали из окон.
15: Причем это все транслировало несколько каналов прямом, одесских одновременно.
14: Это все было онлайн.
15: До двух ночи, наверное, шла прямая трансляция этого преступления.
14: И потом, когда спасшихся снимали с крыши, их проводили сквозь толпу националистов, которые их сверху били.
0: Takže tady paní říkala, neposlouchala jsem úplně dobře, ale že nějak i ty lidi, kteří se dostali ven, taky nějak ze zhora mlátili nebo ubíjeli. Jestli jsem to dobře pochopil.
14: Да, и всех, кто остался жив, сидят 5 лет в тюрьме без предъявления им обвинения.
0: Все, кто пережил это, так, либо многие из тех, кто пережили, так были увязнены, а и на много лет, если на 5 лет, например, они были, на 5 лет до конца и завжди те, кто пережили.
14: Сидят без предъявления обвинения.
0: Без предложения обвинения.
14: Люди там теряют здоровье, их там бьют.
0: Это хорошо. Я сидим тут дала, не знаю, если я прочитал. Мария Марцова, дай на властную интуицию, не рискуй, так же видим и на Словенску сидите.
16: Там сейчас будут родители.
0: А то живое вислание Раптор ТВ, Тресов учитель Крик стало.
14: Он уже со мной из банды говорит,
0: что брал. Jaromír Nejedlý, raději bych nechodil bez nějaké ochrany, tak asi tam bude to řešení, pokud bude vůbec možné, protože jestli jsem pochopil, tak je možné, že nebude vyhověno té žádosti, ale asi by bylo dobré zavčas se zeptat. Ne, mazej domů, čel, šťastnou cestu, Karel Frieda. Jarmila Marečka, a nechodit, bude to jazz. Jiří Kadlaček, ne, tak nemám. Josef Novák, seš tam sám, v žádném případě nechodit do ulic. Jana Horka, ne, Jarmila Marečka, Robert Mrček, za to začíná to fakt hloušnout. Není to prostě, ne. Vzkaz Michala Hrubýho s tím činným humorem, že mě budou vracet po kouska, tak doufám, že si to vyjistí. Já bych jenom zopakoval, že jsem teď před domem odboru, je právě 1549. To je pětní akt na vzpomínku všech těch, kteří byli zavražděni toho 2. května 2016 právě v této budově, před kterou stojí.
16: Sedíte sudá.
0: Извините. А тогда парадоксально, тогда
16: скоро никакого
0: не было. Да. То не гудба пущена, а власне за продуктору, пожарателю, але это jsou to policejní reproduktory, které jsou připraveny, kdyby bylo potřeba nějakým způsobem dávat asi nějaké instrukce nebo informovat ty účastníky tady nebo příkazy nějaký si rozdávat, já nevím. Jo. Ty pořadatelé samotní nedostali povolení k tomu, aby tady měli být sebemenší aparaturu, se kterou aspoň by trošku šlo zesílit ten zvuk. Petr Mikuška, když vidím ty policajti, tak ani s jejich ochranou bych nepočítal. Já bych chodil domů, obrázek jsem si udělal. Děkujeme, šťastnou cestu. Karol, já někam nepočítal, jsem tě ještě nikdy slyšet. Mazej domů, šťastnou cestu. No, já mám vždycky takový pocit, že ty moje vyslání někdy dost často se stanou ještě dramatičtější dokonce, než s tím sám počítám.
14: Неплохо. Сейчас уже они подходят. У меня на подходе. В прошлом году Стерненко из правого сектора зарезал человека и ранил еще одного. И его за это не посадили.
0: Это значит, что он
14: сделал,
0: нехорошие вещи, но он его полиция не взяла. Я понимаю.
14: Нет, он участник вот этого убийства. Mm-hmm. За это убийство виновники не сидят.
0: Říká, že tady nějaký člen pravého sektoru, že zabíjel a že vlastně, nebo se toho účastnil toho zabíjení a že vůbec se ani za to nedostal do vězení a tak. Jo. Paní nechce být na kameře.
14: Они продолжают убивать людей.
0: Já mám obavu, aby ty diskuze nebyly až moc emocionální, když jsem tady na našich stránkách. Teď. Proto jsem se teď říkajíc utěšil a přiznám se, že v hlavě se mi honí spousta myšlenek. A především, když jak se lidově říká, šratuje mě v hlavě to, že jestli mám na ten pochod jít nebo ne. A to je první bod. A druhý bod asi raději bych požádal o policejní ochranu, ale možná to nějakým způsobem vyřeší, jak to říct, náhoda nebo osud lidem. Teď aspoň trošku jiný pohled ukážu. Tamhle ty dvě babičky tam už delší dobu stojí v těch bílých šátcích, jo, a uctívají tu památku těch zabitých. Nakolik toto vysílání bude tedy sledované a nakolik to budete sdílet, ale budu rád za každé jedno jediné sdílení navíc. Budu rád za to, když se živý přenos, pravda, rozšíří co nejvíce lidem. Karol Frida to napsal trochu tak nějak lidovějc a srdce na policii a mazej domů, my tě budeme potřebovat.
14: Журналистов,
0: которые на пределе экскурсии на... Вы хотите, что я бы это снимал? Можу, ваши люди, вы знаете. tady paní říkala, že tady zabíjejí se novináři, takže to zrovna není dost dobrý argument pro to, abych se rozhodl jít na ten pochod. Ale jsem zvědavý, chtěl bych to tam vidět a chtěl bych, aby i naši diváci viděli. Aha.
14: Убийцы тоже до сих пор не наказаны.

0: je to otázka, jestli riskovat život, ale odvysílat pravdu, anebo být zbabělý a odejít. Tady žijeme cenzurované vysílání Raptor TV, jsem před domem odborů. Přemýšlím o tom, zda potom tedy bych šel se podívat, tedy natočit ten pochod, ale tam je jedna věc, dokud jedu živý vysílání, tak v podstatě v určitém smyslu vím, že těžko mě, i tam by mohl někdo ublížit, ale jakmile to živé vysílání bude ukončené, nebo kdyby ho někdo násilně ukončil, tak pak už se může dít kdo ví co a vy to neuvidíte.
1: Мы можем называть фамилии убийц. У нас есть убийца Хадияка, который на греческой убил как минимум одного человека и ранил двоих. И в суде это доказано, потому что была баллистическая экспертиза его оружия охотничьего. И его тоже не посадили. Он тоже до сих пор ходит по городу и издевается над нами.
0: Я это скажу по-чешски. Так пани ведла мне, которая не хочет, чтобы я была видеть, так сказала, что
1: существует
0: о неком человеку, который уделал то, что забил, а что нормально тут ходит по улицах Одессы стало, что доконца были и баллистические стрелы, как zjištěný, potvrzený a on neskončil ve vězení a stále se prochází po ulici.
1: A Stěrněnka, který zarezal člověka, jak настоящий бандеровец, спорол ему живот. Сейчас в Киеве, прикрытый СБУ. Потому что он принимал участие и во 2 мая, и каждый год он приходил сюда вместе с националистами, и они расстреливали шарики из рогаток, траурные, черные шары, траурные. Это, скажите, это люди?
0: Которые живые, нецензурованные вещания, Раптор ТВ. Vy vidíte to, co teď se děje přímo před domem odboru, tady je dům odboru. A vidíte, že lidé postupně přichází, dávají kytky a odchází. A abych to řekl takhle, tak v 16 hodin, ale toho oděského času by měla být taková ta hlavní vzpomínka nebo hlavní část toho akce. A já mám dojem, teď možná za mě si stoupí nějaký jeden, dva pánové, tak jestli nejsou určeně, aby mě sledovali, jo. A tak to se mi asi zdá. Jak jsem trošku tak ten pánem nad jeden odešel, ale to je náhoda. Смесим с этим, что мне нет своих.
2: Тоже где-то вот наш взять. Половинка, правильно? Половинка взять. Да.
3: Я честно не люблю. Вы умеете чешский?
4: Не, я был в Чехословакии, дома за Ленинграда. Другого быстренько, подберите с этим.
0: Я...
4: Тут было телевидение за КС. В 2014 году, если не познакомился, хорошо. Пытался кое-какие репортажи запустить, но
0: это
4: ничего.
0: Это прямо интересно.
4: Да. Боится. Ну так, это переменным сухом. Давайте попозже перезвоним. Вас так окружили националисты. Ну, задайте
3: вопрос. Знаете, там есть одна вещь, я это скажу правду в прямом эфире, что я хотел идти тоже на ей маршрут и показать правду. Но теперь люди мне пишут, что бы могла быть моя безопасность. Вы знаете, что хочу сказать? Они бы могли не сделать проблемы. Это есть прямо там.
4: Как его зовут?
3: Роберт.
4: Задайте мне вопрос, почему нет расследования?
3: Я не понимаю.
4: Полиция ничего не расследует. Почему? А где вопрос? Все, после ничего нет.
1: 5 лет идет следствие.
4: Вот тот же самый по этому дому
3: просил. Ну, вы знаете, я хочу сказать, я хочу показать правду. Я хочу идти на этот маршрут, чтобы в прямом эфире показал, какие люди там живут. Как это здесь. Я покажу, да. Но здесь они пришли, и они против меня шли, эти люди.
4: А
3: и
4: это...
3: как я там буду, они меня снимают, да? Они знают, как это. Не может быть для меня большой проблемы, когда я там буду. Ничего не буду сказать, я только сделаю.
4: Вы снимаете то, что есть. Это только единственное, как все люди не проходят расследование. Все. Плохое, хорошее. Должно быть именно расследование. Но оно частично было, но там люди очень много не боятся показать. В том числе дом Метросоюза. Тут убивали, резали, расчленяли,
1: стреляли.
4: Стреляли. Гадом травили, боевые направляющие гадом травили. Подожгли тут.
3: Там я осмотрел очень молодой человек, ему было 17 или 18.
1: 17, ему не было 18.
3: 17.
1: Вадику Папуре было 17 лет.
3: Девочка 22 лет.
4: Но это не молодые все. Люди. Это не все. Тут по предварительным, да?
1: А Кристине Бежаницкой было 22 года. Она не была замужем, не рожала детей. Ее всего лишили.
4: Вы по предварительным данным погибло 183 человека. Да, 183. По Одессе 412, моя мужа.
1: Провокаторы все время здесь ходят.
3: Люди мне сказали, что лучше прийти здесь.
4: Вот где полиция есть, вот нас тоже снимает товарищ. Разговоры нас. Я не знаю, я уже разговариваю, потому что это будет. Хорошо. Я объясняю, что было. На самолете 2 мая там уже были. Люди не знали. Внутри не убили.
1: Пожарные шланги были все порезаны и воду отключили. Все было подготовлено. Туда попали даже случайные люди, которые проходили просто по Куликовому полю.

0: Все для вас. Прежде вы у меня улыбались и дождались Борю.
1: И на Дерибасовской, когда убили молодого человека, подъезжала скорая помощь. Врачи.
2: Они не подпускали.
1: Милиции не подпускали. Почему?
2: А он был еще жив. Он знал, кто в него стрелял.
1: То бишь, нужна была сакральная жертва.
2: Жертва, да.
1: Их было две.
2: Нет, второй не этот сам, не нацист. Второй случайная жертва, которого приписали в свои ряды нацисты.
3: Ты думаешь, я боюсь?
1: Ничего страшного. Робер, пусть тут будут шарики, пусть тут будут голубые, пусть там даже где-то в Сергеевне, чтобы они не были. Потом появятся мамы, кого убили, родственники, что тоже видели.
2: Мамы, там же убили не только молодежь.
1: Добрый день. Меня зовут Константин, а вас как?
3: Роберт.
1: У меня такой вопрос. Скажите, вы до 5 числа в Одессе будете?
4: Я не понимаю, все изменилось.
1: Все изменилось, да?
4: I can speak English. Tomorrow I'm leaving. English. If I will leave.
1: You will.
4: I hope I will.
1: I just want to go.
2: Прямая трансляция.
4: Now you can speak it.
1: I just want to do what I can draw with cost, but I'm from Poland. It's different. Unfortunately, we live. May 5.
4: Theater.
1: Theater. Куда идите, вперед. Где-то тут, где-то там станет.
4: Teď jsem byl vyzván.
5: Možná mě konečně slyšíte. Teď jsem byl vyzván, abych šel přímo sem.
1: A kde tu dostanete, co to bylo nebo nic? Já mám tak.
5: Это корреспондент. Все, спасибо.
4: Puštěná dost na hlas, ale doufám, že mě aspoň to mám pocit, že tady přibývá těch lidí.
6: Это
3: реально все было. Десятый,
4: даже не десятый. 22 июня 1941 года.
3: Это, да. Люди с фашистами боролись.
4: Вот они. Это дум отбору.